Моя, моя, моя. Бульдар, укопус, нар, гордем, зеком, зимок. Чилиге, залази, бэлэ, дянгэ, гал. Корпоня, хавна, варчим, ладух, мусале, амар, бадух, моя. Бульдар, укопус, нар, гордем, зеком, зимок. Чилиге, залази, бэлэ, дянгэ, гал. Корпоня, хавна, варчим, ладух, мусале, амар, бадух, моя.